0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови. Всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе и цены ниже.
6: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
7: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
8: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
9: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
10: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
11: Реклама на Приморской волне.
12: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
13: 8-423-2686-911.
14: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: один процент сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Приморская волна.
2: Нет, жизнь не только

0: Биохимус Распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
3: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
5: 16+.
6: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: В организацию требуется повар в салатный цех, сменный график работы, заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
1: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
2: Близкие все ближе и цены ниже.
0: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
3: Нужно списать долги?
4: Правовой мир.
3: Признать банкротом?
4: Правовой мир.
3: Урегулировать трудовые споры?
4: Правовой мир.
3: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
4: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
5: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.
10: Еще и тушь под нижним веком. До блеска вымыть его розовый мини-купер. Порядочный пацан.

0: только начинается. В Приморье 11 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
7: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220-Б. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
8: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
2: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
7: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников.

0: широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Теперь радио Приморская волна и в голосовом помощнике Маруся. Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите: «Маруся, включи радио Приморская волна».
5: Включаю радио Приморская волна.
6: А 16 плюс.
7: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская.

0: организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
1: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
2: Близкие все ближе и цены ниже.
3: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Yeah.

0: «Приморская волна». Все только начинается.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 12 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 10 мая 1978 года начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя». Сериалы милиции всегда были очень популярны. Хоть сегодня граждане часто ругают охранников правопорядка, фильмы о милиции и полиции продолжают с удовольствием смотреть. Сериал был создан на базе Одесской киностудии, а съемки начались 10 мая 1978 года. Павильонные сцены снимались в основном на Одесской киностудии, а натурные, как правило, в Москве. Капитан Жиглов в этой картине – одна из самых ярких ролей гениального Владимира Высоцкого. Созданный образ беспощадного борца с бандитами, настоящего героя послевоенного времени, великолепен по своему реализму и эмоциональной насыщенности. Сериал был завершен в 1979 году и впервые показан на День милиции, собрав миллионные аудитории. Он полюбился не только работникам уголовного розыска, но и простым гражданам, переживающим за судьбы честных работников охраны правопорядка. Диалоги героев сразу же разошлись на цитаты. «Ну и рожа у тебя Шарапов» или «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова». Памятники легендарным героям этого советского детективного сериала Жиглову и Шарапову установлены в Москве у здания уголовного розыска на Петровке, 38, и в Волгограде у здания областного МВД.
3: 10 мая 1503 года Христофор Колумб открыл Каймановы острова во время четвертой и последней экспедиции в Новый Свет. Название исконных жителей этих мест не сохранилось, и Колумб стал первым европейцем, увидевшим берега этих низменных островов. Первоначально испанцы назвали их «Лас Тортугас», что значит «черепашьи острова», из-за обилия этих присмыкающихся на самих островах и в окружающих водах. Но позже оказалось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали. Первым англичанином, высадившимся на островах, был Фрэнсис Дрейк в 1586 году. В течение последующего столетия острова служили важным промежуточным пунктом для кораблей, плававших в Карибском море, для пополнения запасов провизии и пресной воды. Постоянного населения не было, а мореходы, пираты и охотники на черепах останавливались здесь на некоторое время. Постепенно на Большом Каймане начало появляться постоянное население, но остальные острова еще долго оставались необитаемыми. После приобретения Ямайки независимости в 1962 году жители Каймановых островов выразили желание остаться под опекой Великобритании. Именно с этого времени там началось бурное развитие офшорного сектора.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В организацию требуется повар в салатный цех, сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
3: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
5: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
6: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
7: Близкие все ближе и цены ниже.
4: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты

0: На афіші ВЛРУ 6+. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Алиса.
6: Нет, Маруся.
5: А я говорю Алиса.
6: Маруся и только Маруся.
5: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
7: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
5: Приморская волна. Удобно слушать.
8: 16+.
9: Приморская волна.

0: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
2: Нужно списать долги?
3: Правовой мир.
2: Признать банкротом?
3: Правовой мир.
2: Урегулировать трудовые споры?
3: Правовой мир.
2: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
3: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
6: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
1: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-9-11. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: хіти 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром?

0: 90-х, 2000-х. Приморская волна. В Приморье 13 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
1: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38. Реклама спонсора.
2: Нужно списать долги?
1: «Правовой мир».
2: Признать банкротом?
1: «Правовой мир».
2: Урегулировать трудовые споры?
1: «Правовой мир».
2: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
1: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
4: Близкие все ближе и цены ниже.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
1: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
1: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе, цены ниже.
2: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56. В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
4: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
5: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41, офис 20, телефон 8 914 735 51 94. 8 914 735 51 94. «Ваш юрист». Уверен в завтрашнем дне.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8 423 26 86 911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 14 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО

0: Урарту, Уссурийск, Краснознаменная 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
1: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
2: Близкие все ближе и цены ниже.
3: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 4456. 8 924 007 4456.
4: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
5: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
6: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Салют!
4: Салют?
3: Салют!
4: Где салют?
3: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну», и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
4: Салют, включи Приморскую волну.
5: Включаю Приморскую волну.
6: 16+. Приморская волна.
7: Приморская волна.
6: Приморская волна. Все только начинается.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Самарская волна.
1: Привет, друзья! Я Владимир Ждамиров. Я хочу поблагодарить радио «Приморская волна». Спасибо вам огромное за то, что вы есть. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Всего вам!

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119.

0: 94. Ваш юрист. Уверенность в завтрашнем дне.
1: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус Распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови-ка на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220-В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
3: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
4: Близкие все ближе и цены ниже.
5: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
7: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 10 мая 1978 года начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя». Сериалы милиции всегда были очень популярны. Хоть сегодня граждане часто ругают охранников правопорядка, фильмы о милиции и полиции продолжают с удовольствием смотреть. Сериал был создан на базе Одесской киностудии, а съемки начались 10 мая 1978 года. Павильонные сцены снимались в основном на Одесской киностудии, а натурные, как правило, в Москве. Капитан Жиглов в этой картине – одна из самых ярких ролей гениального Владимира Высоцкого. Созданный образ беспощадного борца с бандитами, настоящего героя послевоенного времени, великолепен по своему реализму и эмоциональной насыщенности. Сериал был завершен в 1979 году и впервые показан на День милиции, собрав миллионные аудитории. Он полюбился не только работникам уголовного розыска, но и простым гражданам, переживающим за судьбы честных работников охраны правопорядка. Диалоги героев сразу же разошлись на цитаты. «Ну и рожа у тебя Шарапов» или «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова». Памятники легендарным героям этого советского детективного сериала Жиглову и Шарапову установлены в Москве у здания уголовного розыска на Петровке, 38, и в Волгограде у здания областного МВД.
3: 10 мая 1503 года Христофор Колумб открыл Каймановы острова во время четвертой и последней экспедиции в Новый Свет. Название исконных жителей этих мест не сохранилось, и Колумб стал первым европейцем, увидевшим берега этих низменных островов. Первоначально испанцы назвали их «Лас Тортугас», что значит «черепашьи острова», из-за обилия этих присмыкающихся на самих островах и в окружающих водах. Но позже оказалось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали. Первым англичанином, высадившимся на островах, был Фрэнсис Дрейк в 1586 году. В течение последующего столетия острова служили важным промежуточным пунктом для кораблей, плававших в Карибском море, для пополнения запасов провизии и пресной воды. Постоянного населения не было, а мореходы, пираты и охотники на черепах останавливались здесь на некоторое время. Постепенно на Большом Каймане начало появляться постоянное население, но остальные острова еще долго оставались необитаемыми. После приобретения Ямайки независимости в 1962 году жители Каймановых островов выразили желание остаться под опекой Великобритании. Именно с этого времени там началось бурное развитие офшорного сектора.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Пемгидромета, завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама. В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
5: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
6: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
7: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56 8 924 007 44 56.

0: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.
5: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна.

0: квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
2: Близкие все ближе, цены ниже.
3: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: только начинается. В Приморье 17 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Всем привет, я Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на Приморской волне.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914

0: бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8 423 26 86 911.
1: Вещание в интернете на primvolna.ru. Чемка.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220-В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
2: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
3: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
4: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
5: 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru. Раз.

0: Приморская.
1: Приморская
0: волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Пюнгидромета, завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкие все ближе и цены ниже.
7: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
8: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
9: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
10: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
11: Реклама на Приморской волне.
12: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
13: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-2686-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
4: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
6: 16+.
7: «Приморская волна».

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
2: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
3: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: В организацию требуется повар в салатный цех, сменный график работы, заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38. Реклама спонсора.
3: Нужно списать долги?
2: «Правовой мир».
3: Признать банкротом?
2: «Правовой мир».
3: Урегулировать трудовые споры?
2: «Правовой мир».
3: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкие все ближе и цены ниже.
2: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
7: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
8: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе

0: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
3: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
5: 16+.
3: Приморская
5: волна.
3: Все только начинается.

0: Sunday I need to wait on.
1: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
2: Близкие все ближе и цены ниже.
3: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8-924-127-62-27, 8-924-127-62-27.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
4: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
6: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8-423-2686-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 20 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама.
5: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
6: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус Распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
5: Приморская волна.

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе, цены ниже.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
9: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8-423-2686-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Радио «Приморская волна». В Приморье 21 час. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: сообщение Пюнгидромета. Завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
1: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
2: Реклама спонсора.
3: Нужно списать долги?
4: «Правовой мир».
3: Признать банкротом?
4: «Правовой мир».
3: Урегулировать трудовые споры?
4: «Правовой мир».
3: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
4: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
2: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама. В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
5: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924

0: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
4: Я тут.
3: Алиса.
4: Всегда рядом с вами.
3: Ой, подлиза. Салют?
5: Есть.
3: Что значит есть?
6: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
7: Приморская волна. Удобно слушать.
8: 16+.
9: Любимая поп-музыка.
10: Приморская волна.

0: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
1: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
2: Нужно списать долги?
3: Правовой мир.
2: Признать банкротом?
3: Правовой мир.
2: Урегулировать трудовые споры?
3: Правовой мир.
2: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
3: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41, офис 20, телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
7: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в понедельник в Приморье ясная погода, максимальная температура воздуха до плюс 20, ветер южный, слабый, до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
6: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
7: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
9: Близкие все ближе, цены ниже.
10: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
11: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
12: Реклама на Приморской волне.
13: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
14: Вещание в интернете. На primvolna.ru.

Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио Приморская волна в Телеграм и ВКонтакте или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с Примволной. 16+.

0: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
2: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8-423-2686-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2500294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье час ночи.

начинается.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. Тихо слышен стон души. Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2500294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 2 часа. Приморская волна.
2: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

Волна.

0: Волна.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 3 часа.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

0: Канал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 25200294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 4 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

Волна.

0: Канал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. «Приморская волна» за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов. «Приморская волна».
3: «Приморская волна».
2: «Приморская волна». Все только начинается.

0: Приморье 6 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама.
5: Устали от жары? Хотите глоток свежего воздуха? Наши кондиционеры спасут вас! Огромный выбор, цены ниже, чем вы думали. Продажа, обслуживание и монтаж. Кондиционер Маркет, Уссурийск, Пушкина 49. Телефон 37-51-51. 37-51-51.
6: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
7: Близкие все ближе и цены ниже.
0: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.
9: Пожелаем!

0: Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.

0: организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
2: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое «Эверест». Автомагазин «Эверест» — это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ. Доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8 914 065 76 41. 8 914 065 76 41. «Эверест» — полезный и необходимые аксессуары для вашего авто.
3: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
6: Вещание в интернете
5: на primvolna.ru.

0: Приморская. Приморская. Волна. В Приморье 7 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
3: Близкие все ближе, цены ниже.
4: Любимая.
5: Нет, нет, не трогай меня. Ну, отодвинься, мне жарко.
4: Ты не хочешь?
5: Хочу. Кондиционер Хайер.
6: Кондиционеры Хайер и система приточной вентиляции Балу в компании Кондиционер Маркет. 37-51-51.
5: Милый, я тебя жду.
6: Мужики, 37-51-51.
5: Кондиционер Маркет. Уссурийск. Пушкина, 49, офис 9.
7: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8 423 26 86 911.
10: Вещание в интернете.
8: На primvolna.ru.

0: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
4: Я тут.
3: Алиса.
4: Всегда рядом с вами.
3: Ой, подлиза. Салют?
5: Есть!
3: Что значит есть?
1: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
3: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+.
6: Радио «Приморская волна».

0: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27 8 924 127 62 27.
1: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое Эверест. Автомагазин «Эверест» – это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ. Доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8 914 065 76 41. 8 914 065 76 41. «Эверест» – полезный и необходимые аксессуары для вашего авто.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
4: Близкие все ближе и цены ниже.
1: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
5: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8 914 701 91 53. 8 914 701 91 53.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. В Приморье 8 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 11 мая 1964 года была основана фирма «Мелодия», всесоюзная фирма граммофонных пластинок Министерства культуры СССР. Пластинки «Мелодии» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей. «Мелодия» осуществляла руководство творческими и промышленными предприятиями и организациями, которые записывали, изготовляли и распространяли грамм-пластинки и магнитофонные компакт-кассеты. В составе «Мелодии» были и творческие студии. На них изготавливались оригиналы матриц для производства грамм-пластинок, создавались оригинальные произведения для записи, реставрировались исторические фоны, документы и другие уникальные записи прошлого. До 1986 года «Мелодия» держала монополию на звукозапись в СССР. В настоящее время фирма «Мелодия» специализируется в первую очередь на продвижении новых направлений деятельности, а также на качественной реставрации и выпуски архивных записей.
4: 11 мая 1927 года основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар». Идея ее создания принадлежит Луису Барту Майеру, самому известному и богатому голливудскому продюсеру того времени. Одной из главных причин появления Академии было желание истинных творцов кино, коими считали себя продюсеры, защититься от профсоюзного движения, набиравшего в конце 1920-х годов все большую популярность. Первым президентом Академии стал Дуглас Фэрбэнкс. Он и предложил учредить приз для чествования выдающихся достижений в мире кино. Награду Академии за заслуги, которая впоследствии получила название «Оскар». Премия «Оскар» – ежегодная награда Академии. Награда присуждается за достижения в различных областях кино по 23 основным номинациям. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии. Победители определяются тайным голосованием членов Академии, которых на данный момент насчитывается около 6 тысяч человек.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама. В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
5: Устали от жары? Хотите глоток свежего воздуха? Наши кондиционеры спасут вас! Огромный выбор, цены ниже, чем вы думали. Продажа, обслуживание и монтаж. Кондиционер «Маркет», Уссурийск, Пушкина, 49. Телефон 37-51-51. 37-51-51.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
7: 8 423 26 86 911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: ничуть не считается.
1: Алиса.
2: Нет, Маруся.
1: А я говорю Алиса.
2: Маруся и только Маруся.
1: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
2: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
1: Приморская волна. Удобно слушать.
2: 16+.
3: Приморская волна. Все только начинается.

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе, цены ниже.
2: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
3: Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
3: 8 423 26 86 911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru. Аминь.

0: 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Подними глаза в рождественское небо. Загадать все то,

0: прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра во вторник в Приморье облачно, максимальная температура воздуха до плюс 18, ветер южный умеренный до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Любимая.
3: Нет, нет, не трогай меня. Ну, отодвинься, мне жарко.
2: Ты не хочешь?
3: Хочу. Кондиционер Хайер.
4: Кондиционеры Хайер и система приточной вентиляции Балу в компании Кондиционер Маркет. 37-51-51.
3: Милый, я тебя жду.
4: Мужики, 37-51-51.
3: Кондиционер Маркет. Уссурийск. Пушкина, 49, офис 9.
5: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
6: В организацию в Уссурийске требуется мойщик посуды, заработная плата от 42 тысяч рублей, сменный график работы, официальное трудоустройство. Телефон 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
7: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое Эверест. Автомагазин «Эверест» – это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ, доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» – полезные и необходимые аксессуары для вашего авто.
8: Компания «Оникс». Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
9: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
10: Реклама на Приморской волне.
11: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
12: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: начинается. Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса.
4: Нет, Маруся.
3: А я говорю Алиса.
4: Маруся и только Маруся.
3: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
4: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
3: Приморская волна. Удобно слушать.
4: 16+.

0: Приморская волна. Все только начинается. Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе и цены ниже.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.